гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: 7 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Документ направлен на создание условий для развития ИИ, обеспечения безопасности и повышения эффективности госуправления. Он также призван укрепить технологическую независимость страны. Закон вводит понятие большой, фундаментальной, суверенной и национальной модели ИИ. Разработчики обязаны проверять соответствие ИИ законодательству. Администрация Перми планирует с 1 сентября расширить зону платной парковки. В ней будут входить в нее участки улиц Куйбышева и Героев Хасана от Соловьева до Чкалова и отрезок самой улицы Чкалова между Куйбышева и Героев Хасана. Стоимость часа парковки предлагается установить на уровне 30 рублей. В Пермском крае на минувшей неделе к врачам обратилось 270 человек, пострадавших от укусов клещей. Это более чем в 7 раз ниже показателей начала лета, когда за неделю клещи кусали более 2000 человек. Склад «Wildberries» в Екатеринбурге не пострадал в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба компании. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованием безопасности. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Тверь включили в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Площадь Тверской области превышает 84 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией, занимаемой, к примеру, Австрией, Сербией или Чехией. Доллар сегодня 78.03, евро 88.89. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми на данный момент плюс 23 градуса. В течение дня облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31.
4: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми. Вторник, 28 июля на календаре. И сегодня с утра пораньше уже даже чуть полегче, чем все остальные дни. Плюс 23 градуса на данный момент. И вот тот сам ветер, юго-восточный, южный, который сегодня 4-6 метров в секунду, придает немного свежести этому дню. Хотя до плюс 31, насколько это свежо, сложно сказать. Но вообще наслаждаемся последними теплыми деньками. Вы скажете, как так? Ну, потому что к концу недели плюс 22 градуса, и вполне возможно будет дождь. Сегодня тоже есть вероятность, но крайне небольшая и к вечеру. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Радио Альфа.

0: 7.14, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа, дорожная информация. На данный момент все хорошо на дорогах, никаких проблем нет, можно ехать куда угодно, с какой угодно скоростью, ну, конечно, в рамках дозволенного, и не опоздать. Впереди гороскоп, лунокалендарь, а еще будут новости со всего света. Вспомним ту самую дерзкую кражу из Лувра. Оказывается, вот тот отдел, где произошло преступление, открыли. Но что там выставили? Вот об этом и поговорим через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Перми 7 часов 18 минут, вы на волне 104.1 FM. Всем доброе, всем тем, кто присоединился, и кто нет, тоже передайте им доброе утро. Луна находится на небосклоне, но нам ее, конечно же, не видать. Солнце достаточно яркое, 14-15 лунный день. В Козероге астрологи описывают этот день как очень продуктивный и благоприятный для активных действий, призывают использовать его по максимуму. Вот так, не упустить момента. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Заботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного. Вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
1: Радио Альфа.

0: Очень часто эту песню используют в спортивных мероприятиях. И вот совершенно недавно, на чемпионат мира по футболу, в финале, когда Аргентина сражалась с Испанией, да, играла эта песня, я точно отчетливо ее слышал. Группа «Европа». Последний отсчет, если перевести на русский язык. И прямо сейчас дальше смотрим событий от Кати Григорьевой. 3, 2, 1.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов. Но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще 2 сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Радио «Альфа».

0: Песня, которая не разбудит ваших близких, даже если они еще дремлет в этот час, а вы уже собираетесь по своим делам. Да, вот такая она спокойная. 7:30. Вы слушаете Радио Альфа и новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. ЦБ снизил ключевую ставку с 14,25%.

0: процентов, сообщает «Новый компаньон». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших после ракетной атаки Украины на одном из предприятий Кирова. По официальным данным властей Кировской области, в результате удара погибли 6 человек, еще 32 получили ранения. Власти Пермского края с 27 июля начнут выплачивать компенсации жителям Октябрьского округа, пострадавшим от паводка, единовременную материальную выплату на первоочередные нужды возьмут из резервного фонда региона. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми на данный момент плюс 23 градуса, в течение дня облачно с прояснениями, вечером возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Группа «Браво» на 104.1 FM. 7 часов 42 минуты, 28 июля на календаре, вторник. Сегодня отмечается День Крещения Руси. Вот вам пару основных знаний. Во-первых, праздник приурочен к памяти святого равноапостольного князя Владимира. Ну и в этом году исполняется 1038 лет с этого события. Пожалуйста, можете использовать вот эти вот данные где-нибудь в компании. Еще сегодня День пиар-специалиста в России, профессиональный праздник. Поздравляю всех, кто связан с этой профессией. А еще сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом. В честь кого выбрана дата? Об этом расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.

0: 7 часов 47 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Дорожная информация. Общая загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Машин мало вообще в целом. В любое время, не только с утра, но и чуть попозже тоже. Поэтому и пробок каких-то серьезных нет. Все-таки лет продолжается. Единственное, на улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы копится транспорт. Время проезда здесь 6 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Интересно, кстати, что и сейчас, в принципе, музыканты могут создать вот такую же подобную песню. Все эти звуки имеются в наличии, в том числе и, что называется, в электронном виде, но это все-таки оригинал, это все-таки настоящие инструменты, это 86-й год, немецкое поп-трио Silent Circle на 104.1 FM. 7:50, и сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 28.07 на календаре. Катя Григорьева продолжит далее. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням. А в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
4: Реклама. Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
5: Радио «Альфа».

Та самая фраза: на радио Альфа всегда хорошая музыка, здесь очень даже кстати. 7 часов 57 минут. В Прикамье крупная торговая сеть заморозит цены на школьные товары. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. И в конце каждой 60 минутки у нас инструментальная музыка. И вот уже звучат первые аккорды шведской группы Secret Service. Эту песню часто использовали, особенно в советское время, в различных телепередачах. И где-то на финале говорили таким голосом. На этом, друзья, все. Оставайтесь с нами. И увидимся уже в следующий вторник. Ну, конечно же, мы с вами не увидимся. Мы с вами услышимся. И не в следующий вторник, а через 7 минут.

0: 8:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Такой закон накануне подписал президент Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Необходимую информацию банки разместят в своих отделениях и на официальных сайтах, чтобы с ней можно было ознакомиться до проведения операции. Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, но большой активности со стороны мессенджера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов с 1 ноября этого года. При этом в документе указано, что правительство сможет вводить отдельные сезонные безвизовые послабления специальными решениями. В Перми из-за аномальной жары пострадали 9 человек. На прошлой неделе за медицинской помощью с симптомами теплового удара обратились 5 взрослых и 4 детей. При тепловом ударе появляется головная боль, головокружение, возбуждение, повышается температура тела. Это опасное для жизни состояние. Пострадавшему нужно незамедлительно оказать первую помощь, вызвать скорую. До приезда медиков нужно перенести человека в прохладное место, в тень, смочить водой лоб, бедра, шею. Когда пострадавший придет в сознание, его нужно напоить прохладной водой. Пермская киношкола запускает бесплатный курс для режиссеров и сценаристов. Открыт набор на бесплатный курс мастерства для всех, кто хочет снимать кино. За 3 месяца участники пройдут полный цикл создания короткометражного фильма от рождения замысла до сценария и финального монтажа. Занятия стартуют в сентябре, будут проходить очно 2 раза в неделю и продлятся до декабря. Преподаватель курса Дмитрий Заболоцких. На этом пока все новости. Доллар сегодня 78.01, евро 88.76. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми на данный момент плюс 24 градуса, в течение дня облачно с прояснениями, к вечеру есть вероятность дождя. Ветер юго-восточный, южный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-20. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перемеге. Центр ПГНИУ сообщает, что вчерашний день стал самым жарким в Пермском крае с начала года. И первое место по жаркости занимает Лысьва. Там было зафиксировано плюс 34,8. В Перми было плюс 33,2. Сегодня до плюс 31. Дорожная информация через 2 минуты для вас, а через 7 новости со всего света. Речь пойдет про самые дорогие города мира. Сколько там стоит чашка кофе?
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-perm.ru.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
7: А тебе-то зачем?
6: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
8: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
9: Дорожная информация на радио «Альфам». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Ничего, кстати, не поменялось за последние полчаса, как было. На шоссе космонавтов, то есть на космонавта Леона от железнодорожного переезда до промышленной улицы, время проезда 6 минут. Так оно и остается. Как было 3 балла из 10, так оно и есть. Удачи вам в пути.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Стоит отметить, продолжительность этой песни 5 минут 24 секунды. Это прямо вообще рекорд для нынешних, особенно композиции, которые, ну вот, чуть больше 3. Такие вот времена, друзья. Нужно все быстрее делать, поэтому не буду задерживать ваше внимание на себе, так сказать, а дам слово Кате Григорьевой. Дайджест мировых событий на 104.1 FM.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси 2560 рублей, а билет в кино 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7 600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса йены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Радио Альфа.
0: Со Швейцарией все понятно. Не знаю, насколько точны эти данные, но, например, сотрудник одной известной сети фастфуда получает около 350 тысяч в месяц. Так что, ну о чем тут говорить? Поэтому и кружка кофе у них стоит столько, или проезд на такси, или тоже кино. Впереди новости, коротко о главных событиях расскажем вам.
1: Реклама.
3: Мам, где теперь моя комната?
4: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
5: Я здесь.
3: А где?
5: На террасе.
6: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.
7: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: Окама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
9: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. Огранин 120-77-00-166-453.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды. Мега секонд-хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега секонд-хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
11: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
12: 0+. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
13: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: 8:31 в Перми. Вторник сегодня, напомню вам. Каждые полчаса на Радио Альфа новости. И сейчас очередной выпуск. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Сроки доставки автозапчастей в Россию из ОАЭ увеличились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков уфимцев. Сообщает «Известия», в Россию через ОАЭ шло много деталей по параллельному импорту, отметил он. Также изменение маршрутов поставок осложнило ситуацию с ремонтом по ОСАГО. Мошенники начали под видом представителей управляющей компании предлагать вступать в дымовой чат для получения доступа к профилю жертвы на госуслугах. Об этом сообщает ТАСС. По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в Октябрьском округе и селе Кыны начались выплаты пострадавшим и единовременная материальная помощь на первоочередные нужды в размере 15 тысяч рублей. Уже перечислено большинству жителей Октябрьского округа, чьи дома оказались в зоне паводка. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми на данный момент плюс 24 градуса. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру есть вероятность дождя. Ветер юго-восточный, южный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 29 вы слушаете радио Альфа. 28.07 на календаре. Давайте откатимся на 3 дня назад, на 25 число. В тот день, в 1980 году, не стало Владимира Семеновича Высоцкого. Ему было всего 42 года. И через 3 дня состоялись похороны на Ваганьковском кладбище. В тот момент шла Олимпиада. И не особо афишировалось вот это вот событие. Но, несмотря на это, проститься с артистом пришли тысячи человек. Как это было? Подробнее расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама. Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
3: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
4: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки получения в мильном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
5: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт на Стахановской улице можно потерять до 5 минут. От моста через железную дорогу до улицы Карпинского. На Северной дамбе тоже не скучно. От Крупской до Ленина и на Героев Хасана от улицы Чернышевского до Комсомольской площади. Вам всем удачи в пути.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Часов и 47 минут в Перми. Вы на волне 104.1 FM. Альманах истории от Кати Григорьевой. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощание с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет. Если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа». Thank you.

В Перми несколько человек пострадали от жары. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио Альфа. Будьте внимательны. Друзья, сегодня, кстати, тоже не совсем прохладно, до плюс 31 градуса. Впереди невероятный вопрос, с 9 до 10 в него будем играть. Продолжительность зависит от того, насколько быстро будет озвучен правильный вариант ответа. А если он будет озвучен, то этому человеку достанутся пригласительные.

билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. С 30 июля смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» семейную комедию «Старый орел» 12+. Главному герою истории, осетинскому деду, который уединенно живет в горном селе, приезжает новый глава местной администрации. Ему нужно получить согласие деда на переезд в город, потому что село будут ликвидировать. Но дед никуда уезжать не собирается, а решает вернуть жизнь в родное село, превратив его в туристическую эко-деревню. Среди звездных имен Павел Деревянко и Надежда Михалкова фильм затрагивает темы связи поколений, ценности родного дома и противостояния бюрократической системе. Вот так вот, дамы и господа. Ну и традиционно завершаем час инструментальной музыкой. Это Жан-Мишель Жарр и его жемчужина «Oxygen». Как он говорил сам, что пытался передать в музыке движение атмосферы Земли.

0: В Перми 9 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Одной из главных тем стал дальнейший внешнеполитический курс республики. Владимир Путин подтвердил позицию лидеров стран ЕАЭС о том, что Армении необходимо провести общенациональный референдум и решить, вступать в Евросоюз или оставаться в Евразийском экономическом союзе. Пашинян заявил, что власти страны рассмотрит этот вопрос после подачи заявки на вступление в ЕС. Кроме того, стороны обсудили торговые отношения. Армянский премьер попросил российского президента помочь урегулировать ситуацию с ограничениями на поставки товаров из Армении в Россию. В первом полугодии этого года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в России сократилось почти на 40%. Об этом говорится в докладе Совета безопасности. За 6 месяцев из незаконного оборота изъяли свыше 16 тонн запрещенных веществ, а вдвое уменьшилось число таких преступлений с участием несовершеннолетних, а количество мигрантов, причастных к ним, снизилось на четверть. При этом случаев незаконного производства наркотиков стало больше, примерно на 12%. В Пермском крае снизился спрос на новостройки. По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, за второй квартал 2026 года количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве сократилось почти на 8% по сравнению с первым кварталом этого года. Это снижение происходит на фоне бурного роста вторичного рынка. Число сделок купли-продажи готового жилья выросло почти на 35%, пишет «Бизнес-класс». Стало известно о программе фестиваля «Света и медиа искусство Просвет». С 28 по 30 августа городские улицы, площади и фасады зданий на 3 дня превратятся в выставочное пространство под открытым небом. Фестиваля хватит 5 площадок: театр оперы и балета, завод Шпагина, дом Мешкова, Пермскую художественную галерею и Пермское хореографическое училище. Российские и зарубежные художники представят цветовые объекты и видеопроекции, а фасад театра оперы и балета вновь выступит в роли одного из главных экранов события. Помимо визуальной части, посетителей ждут фудкорт и насыщенные образовательные программы. Встреча с авторами работ, лекции, паблик-токи, посвященные искусству, технологиям и городской культуре. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный Центробанком на сегодня, составляет 78 рублей 1 копейку, евро 88.76. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 26 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами могут быть дожди. Ветер юго-восточный. Восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: 9 часов 8 минут в Перми, вы слушаете Радио Альфа, и вот он, тот самый невероятный вопрос, начинается, как всегда, с 9 до 10 он проходит, присоединяйтесь, номер телефона 257-0107. Напомню вам, что за правильный вариант ответа у меня для вас есть пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanade. Итак, внимание, вопрос. Очень даже актуальный. В 30-градусную жару это пьют в 25 раз чаще, чем когда плюс 10. Каким напитком спасаемся? Есть одно условие сегодня, это по одному варианту от вас принимаю, поэтому что-то для себя определили и звоните. 257-0107. Давайте еще раз. В 30-градусную жару это пьют в 25 раз чаще, чем когда плюс 10. Каким напитком спасаемся?
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: 0+.
3: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
4: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
3: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
5: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
6: Дорожная информация. Сейчас загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карт есть местами затруднения в движении. На улице Луначарского от Крисанова до Борчининова. Время проезда 7 минут. Столько же будет ехать по Стахановской улице. От моста через железную дорогу до Карпинского. Также по Мира время проезда составляет 4 минуты от Снайперов до Карпинского. В целом все. Вам удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:15, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Итак, невероятный вопрос. В 30-градусную жару это пьют в 25 раз чаще, чем когда на улице плюс 10. Каким напитком спасаемся? Есть одно условие, по одному варианту от вас жду.
1: Доброе утро.
0: Да, ваш вариант?
1: Я думаю, это квас.
0: Так, наверное, думают все, в том числе и я. Но это не квас, как ни странно. Его пьют, понятно, видимо, еще чаще. Вот это не он.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо. Доброе утро, ваш вариант?
2: Доброе утро, Средняя Азия, наверное, это горячий чай.
0: Угу, интересно. Так, хорошо, но это не горячий чай.
3: Алло, да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я считаю, что это кофе.
0: Кофе? Просто кофе?
3: Да.
0: Хорошо. Так, но это не просто кофе, не точно.
3: Ладно, хорошо.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Доброе утро. Наш вариант простую воду.
0: 25 раз чаще, чем когда плюс 10. То есть на улице плюс 10 мы воду меньше пьем. Ну, возможно, вообще жажда, когда на улице жарко. Но это не простая вода. Да.
4: А с лимоном?
0: Но это уже второй вариант, но и не с лимоном тоже.
4: Хорошего дня.
0: Спасибо, вам тоже. Ну, вот такая вот история, дамы и господа. 257-0107, наш номер телефона. 30-градусную жару это пьют в 25 раз чаще, чем когда плюс 10. Кстати, насчет кваса. Я думаю, это у нас действительно его пьют, а мы говорим, наверное, про все человечество в целом. Вот, в 25 раз чаще. Каким напитком спасаемся? По одному варианту. Ну, кто-то тоже этим напитком спасается.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вен, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Забудьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
5: Радио Альфа.

0: 9:22 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Продолжаем дальше думать, какой же напиток в 30-градусную жару пьют в 25 раз чаще, чем когда плюс 10. Каким напитком спасаемся? Напитком, кто-то сказал, вода. Ну, назвать напитком воду, наверное, нельзя. Просто вода — это и есть вода. 257-0107 наш номер телефона. Жду ваши варианты.
1: Доброе утро. Возможно, это айс-латте.
0: Угу. А что это такое? Ну так вот, если простыми словами.
1: Холодный кофе со льдом.
0: Да. И вот как ни странно, в 25 раз чаще этот напиток пьют в 30-градусную жару, а плюс 10, естественно, как-то странновато пить. Холодный кофе, я вас поздравляю. Вот был правильный вариант ответа — кофе. Это не вы звонили?
1: До этого. Нет.
0: Вот.
1: С этой подсказки все началось. Да, а первый момент был квас у меня тоже.
0: Понятно. Ну, квас — это, да, действительно, это нам как-то приходит. Потому что плюс 10 квас, ну, мало кто пьет. И вообще, когда холодно, мне кажется, напиток этот снижается, его популярность. Но вот холодный кофе каким-то образом. Слушайте, вы это просто догадались, или вы тоже вот холодный кофе 30-градусную жару можете выпить?
1: Нет, я просто догадалась. Есть любители, я к ним не отношусь.
0: Ясно. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Наталья.
0: Наталья, вам в подарок пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5» «Аймол» из «Планада». Вот так. Наталья.
1: Ой, это круто.
0: Да, расскажите, где вы находитесь, чем занимаетесь? Пару добрых слов можно передать. И заодно вот как спасаетесь от жары, которая, кстати, скоро кончится.
1: Я на выходном жду подружку, и мы поедем в бассейн.
0: Прекрасно, просто. А почему не на пляж?
1: Ну, потому что это бассейн открытый, в доме. Это нисколько не хуже.
0: Все, это прекрасно, на самом деле. Нужно ловить эти деньки, потому что в Пермском крае лето где-то дней 5 длится, а потом заканчивается. Отлично. Ну, хорошего вам отдыха. Можно еще пару добрых слов передать кому-нибудь, кстати?
1: Тем, кому жарко, сидите дома под кондиционером. А кому не жарко, пожалуйста, на пляж.
0: Я, кстати, вчера мимо пляж проезжал, видел, сколько там людей городского, вот, которые на правом берегу Камы. Но просто яблоку негде упасть. Это не шутка совершенно. Время было 10:30, народ было полно. Итак, друзья, на правах рекламы в кинотеатре «Синема 5» «Аймол» из «Планада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие романтично вдвоем и весело компанией. Завтра повторим вновь невероятный вопрос с 9 до 10. Всем спасибо за участие.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов. Но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
2: Радио Альфа.
0: Ну все, не поеду во Францию. Собирался тут на днях. Нет, не поеду. Тем более там ничего не выставлено в этом Лувре. Шучу, конечно. Через 5 минут, дамы и господа, новости. Коротко о главных событиях. Вторник расскажем вам.
2: Реклама.
5: Мам, где теперь моя комната?
6: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
7: Я здесь.
5: А где?
7: На террасе.
8: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
10: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
12: Банька!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио Альфа.

0: Приложение Яндекс обновилось, теперь на телефоне на экране написано, что дождь начнется в течение 5 минут. Ну, не знаю. Будем надеяться, что не начнется, друзья. Может быть, тучка мимо пролетит нашего города. Сейчас новости. Тут мимо не пройдешь. Давайте послушаем коротко о главных событиях вторника. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. С 1 ноября Черногория вводит визы для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. До этой даты россияне и белорусы могли посещать страну без визы на 30 дней. В Госдуму внесли законопроект о расширении социальных гарантий для сотрудников органов внутренних дел. Предлагается ввести специальную надбавку к окладу для тех, кто служит не менее 20 лет и имеет право на пенсию. Пермяки сметают питьевую воду с полок магазинов из-за экстремальной жары. В некоторых магазинах исчезла не только обычная вода, но и газированная, сообщает в Курсе.ру. В Добрянском округе, в деревне Шемете, стартовали съемки 3-го фильма про Бабу-Ягу. Баба-Яга на каникулах. Участие в массовке принимают жители деревни. Также съемочной площадкой станет архитектурно-этнографический музей Хохловка. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 26 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами могут быть дожди. Ветер юго-восточный. Восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: кстати, достаточно точно приложение предсказало нам дождь в Перми. А с утра пораньше, кстати, ничего не было. Вот так вот где-то туча сформировалась, прошла через город. Но вполне возможно, что не во всех районах сейчас что-то там капает. Но возьмите с собой зонт, друзья. Он вам, возможно, пригодится сегодня, раз уж вот так вот внезапно пошел дождь с утра пораньше. Может быть, и в течение дня тоже будут такие сюрпризы. Далее дорожная информация ровно через 2 минуты, а через 7 будут исторические факты. Они связаны со Всемирным днем борьбы с гепатитом.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
9: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
10: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
11: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: 0+.
13: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
14: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРН П 325-595-8096-602.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Загруженность дорог в Перми минимальная, 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Есть пару мест, где можно потерять до 7-6 минут. Это улица Луначарского от Лисанова до Борчининова и Пушкина от Комсомольского проспекта до Николая Островского.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9:47. Время Пермское. На радио Альфа исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням. А в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

Пермский оператор АЗС сократил количество круглосуточных заправок. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва. Оказывается, безаварийность зависит в том числе от марки машины, а не только от умений водителя. Об этом через 15 минут. Ну а прямо сейчас инструментальная музыка на 104.1 FM.

0: Перми 10 часов утра, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В России обсуждают повышение первоначального штрафа за отсутствие ОСАГО с нынешних 800 рублей до 1500-3000 рублей. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, сообщает газета «Известия». Озон уведомила продавцов о вынужденном повышении тарифа Ингосстраха на страховку от БПЛА в 3,5 раза почти. На сайте компании указано, что в последнее время риски, связанные с атакой БПЛА, сильно возросли. Администрация Перми планирует с 1 сентября расширить зону платной парковки. В нее войдут участки улиц Куйбышева и Героев Хасана, от Соловьева до Чкалова и отрезок самой улицы Чкалова между Куйбышева и Героев Хасана. Стоимость часа парковки предлагается установить на уровне 30 рублей. В Перми откроется первый дилерский центр возобновившего работу Горьковского автозавода. Компания готовится запустить продажи обновленных автомобилей «Волга», созданных на базе китайских моделей «Джили», сообщает «Коммерсант Прикамье». Стоимость флагманской модели «Волга К-50» составит в среднем 4,5 миллиона рублей. Сборка автомобилей «Волга» стартовала в начале июня на мощностях АО производства легковых автомобилей, расположенных на территории Горьковского автозавода. Ранее на этой площадке выпускались «Шкода» и «Фольксваген». Представлена смартфон-раскладушка для тех, кто устал от соцсети. Американский стартап выпустил раскладушку Light Flip. Телефон для тех, кто хочет вырваться из бесконечного скроллинга. В устройстве нет сенсорного экрана. Вместо него 12-кнопочная клавиатура в духе T9 и простой черно-белый интерфейс. Продается телефон сразу с тарифом за $40 в месяц. Дает безлимитные звонки и сообщения. Плюс 1 гигабайт интернета. По задумке создателей, этого вполне достаточно для осознанного использования. Такой подход находит особенный отклик у молодежи. Люди все чаще хотят осознанно ограничить время в мессенджерах и соцсетях. Разработчики уверены, что у такого форм-фактора большой спрос. Ведь это не просто телефон, а способ вернуть себе свободное время. Доллар сегодня 78.01, евро 88.76. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 28 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, локально возможны дожди. Ветер юго-восточный. Восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама.
3: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:11, вы слушаете радио Альфа. 28 число на календаре. Вот всегда просматриваю еще неофициальные события. Одно из них сегодня день загадывания желаний. Отличный повод, кстати, сформулировать свои цели и подумать о способах их достижения. То есть не просто как-то представить себе, что вот я это хочу, а что-то для этого сделать. Какой-то небольшой шажок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Драйва. Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5. И к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
1: Радио Альфа. Реклама.
3: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
4: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
5: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
6: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белый». «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37.
8: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке и получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
11: А тебе-то зачем?
10: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
12: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: До осени 5 недель остается, календарно, естественно, сентябрь может быть в Пермском крае вполне себе шикарным. У нас уже были такие случаи, и будем надеяться, что и в этот раз тоже так все это дело произойдет. 10 часов 20 минут, вы слушаете Радио Альф, но пока у нас продолжается достаточно жаркое лето, до плюс 31 градуса сегодня, сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Радио «Альфа». Реклама. Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: На одну курицу весом где-то.
8: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Пермский гидрометцентр сообщает, что период жаркой погоды в регионе завершится в среду 29 июля, но до конца месяца температурный фон останется выше климатической нормы. И, кстати, на этой неделе у нас завершается игра под названием «Охота на отдых». Все подробности через 7 минут. Ну а прямо сейчас Полина Попова и новости.
1: Здравствуйте. Штатная численность военнослужащих вооруженных сил России увеличена на 25 тысяч человек. Указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, численность ВСРФ установлена в количестве 2 миллионов 426 тысяч 130 человек. Изменения вносятся в связи с созданием ВСРФ военно-строительных подразделений, сообщает парламентская газета. Работа с нейросетями может привести к утечки личных и рабочих данных. Эксперты рекомендуют не загружать в такие системы конфиденциальную информацию и использовать только обобщенные запросы. В Перми появится дилер Горьковского автозавода. В ближайшее время компания начнет продажу обновленных автомобилей «Волга», которые являются копией китайских «Джили». Флагманская модель «Волга К50» дилер намерен продавать в среднем за 4,5 миллиона рублей. В Пермском крае понедельник, 27 июля, стал самым жарким днем с начала года, а на севере Прикамья такой жары не было с июля 2020 года, отмечают синоптики Классического университета. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 28 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, локально возможны дожди, ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Ловим вот эти теплые деньки, да, друзья, потому что в скором времени у нас погода стабилизируется и станет такой, какой она должна быть в Пермском крае. Поэтому обязательно нужно успеть оказаться на природе.
1: Охота на отдых.
0: И вот как это можно сделать, внимание, да еще и с комфортом, я вам скажу. Радио Альфа на этой неделе завершает охоту на отдых. В эту пятницу мы узнаем имя победителя проекта, которому подарим сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Для этого ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. И вы в игре. 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И вместе с домиком пишите свой номер телефона. Финал «Охота на отдых» в пятницу 31 июля в 15:10. Победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратно звонком. В течение 10 минут, если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Поэтому важно оставить свой номер телефона вместе с домиком тем самым. На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры, охота на отдых на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.

0: 10:41 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Впереди исторические факты. И расскажем про то, как прошел день прощания с Владимиром Высоцким.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
3: В пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
4: 0+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
8: Стоп! А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Planetazdorovo.ru, ветаптека. ООГДБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: 28 июля в России отмечается День крещения Руси, а еще сегодня День пиар-специалиста. Что такого исторического произошло в эту самую дату, расскажет Катя Григорьевна на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощание с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет: если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа».

Часть второго этапа трассы ТР-53, это то, что возле ЖК Грибоедовский, должны открыть уже 1 августа в техническом режиме, что вообще прям здорово. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Ну а давайте завершим этот час, как всегда, инструментальной музыкой. И это Фаусто Папетти, знаменитый итальянский саксофонист, легенда легкой музыки. С вами был Антон Нагибин. Нескучного вторника. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: Перми 10 часов и 59 минут с новостями на радио «Альфа». Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никола Пашинян впервые после июньских выборов позвонил Владимиру Путину. Он попросил Москву, цитирую, принять меры в связи с введенными Россией ограничениями на импорт армянской продукции, считая, что ограничения противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза. Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживание карт. Такой закон подписал Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Необходимую информацию банки разместят в своих отделениях и на официальных сайтах, чтобы с ней можно было ознакомиться до проведения операции. Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. В преддверии нового учебного года Пермская УФАС напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения и призвала торговые сети присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок на школьные товары. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования. Сегодня в Прикамье есть вероятность шквалов более 20 метров в секунду, способных вызвать ущерб, как в конце мая. Синоптики сообщают, что днем ожидается активный рост грозовых ячеек и шквалы на западе и востоке края. А к вечеру холодный фронт вместе с влажной воздушной массой доберутся до Перми и пройдут дожди и грозы. Но если грозы начнут формироваться в районе Перми в середине дня, в период максимального прогрева, то сильный шквал возможен и в Перми. В свердловских больницах начнут петь хором для здоровья. Главврачи уже получили распоряжение набрать добровольцев для участия в проекте «Хоровое пение». Это могут быть как сами медики, так и пациенты. Интегрировать культурно-творческие форматы в систему здравоохранения понадобилось для поддержки когнитивного и психоэмоционального здоровья. Проводить занятия будут работники филармонии, хормейстеры и студенты творческих вузов. Доллар сегодня 78.01, евро 88.76. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кит Ларой и Джастин Бибер на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Да и сама погода сегодня добавляет нам легкости. Не знаю, как в других районах Перми, в Мотовилихе такой легкий дождь побрызгал, и ветерок тоже освежает мысли. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова, и сегодня вторник, 28 июля. Желаю вам удачного трудового дня и хорошего настроения. 11:10 в Перми. Далее нон-стопом Араш и Хелена, мистер Живаго. Послушаем новую песню от Милен Фармер. И уже через минуту с нами гости из будущего.
1: Реклама. Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р-Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа. Почему день

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Меньше слов. Больше музыки. Радио Альфа.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Это первый сингл певицы, который вошел в ее дебютный альбом, выпущенный в 93-м году. Тесмин Арчер на радио Альфа. В этом году исполнительница выпустила новую пластинку. 11:32 в Перми, время новостей, а о событиях коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 ноября Черногория вводит визы для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. До этой даты россияне и белорусы могли посещать страну без визы на 30 дней. В Госдуму внесли законопроект о расширении социальных гарантий для сотрудников органов внутренних дел. Предлагается ввести специальную надбавку к окладу для тех, кто служит не менее 20 лет и имеет право на пенсию. Пермяки сметают питьевую воду с полок магазинов из-за экстремальной жары. В некоторых магазинах исчезла не только обычная вода, но и газированная, сообщает в Курсе.ру. В Добрянском округе в деревне Шемете стартовали съемки третьего фильма про Бабу-Ягу. Баба-Яга на каникулах. Участие в массовке принимают жители деревни. Также съемочной площадкой станет архитектурно-этнографический музей Хохловка. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 25 градусов. В течение дня облачно, с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений. 4-6 метров в секунду. Днем сегодня до плюс 31 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Любимая музыка – это Анна Наклаб на радио Альфа 104.1 FM и без перерывов. Слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Золотая коллекция радио Альфа. Впереди им подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Майкл Бубле, Savage Garden и Beach Boys.
1: Реклама.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
3: ИП «Грегин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
4: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM. В Перми полдень. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Крупные российские сети АЗС смягчают введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменили, на других увеличили максимальный объем продажи бензина. Улучшить ситуацию помогло увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства, считают эксперты. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, говорят эксперты. Компаниями, которые в кризис необоснованно завысили цены на топливо, уже занялась Федеральная антимонопольная служба. Признаки картельного сговора выявлены в Новосибирской области. Возбуждены дела в отношении владельцев АЗС в Нижегородской, Новосибирской областях и в Пермском крае, сообщает «Москва-24». И в продолжении темы, Пермская УФАС возбудила дело в связи с повышением цен на топливо на сети АЗС «Ликом». Ведомство зафиксировало, что с 22 по 26 июня компания подняла цены на бензин на 92 и на 95. Поскольку сеть занимает доминирующее положение в границах своих муниципальных образований, антимонопольная служба сочла установление экономически необоснованных цен ущемлением интересов потребителей. Если факт злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, будет установлен, то компании грозит административная ответственность. Ранее представитель сети АЗС «Ликом» Лев Трусман пояснил «Бизнес-класс», что компания была вынуждена скорректировать розничные цены, чтобы снизить спрос и сократить запасы для исполнения ранее заключенных контрактов. Сегодня в Прикамье есть вероятность шквалов более 20 метров в секунду, способных вызвать ущерб, как в конце мая. Синоптики сообщают, что днем ожидается активный рост грозовых ячеек и шквалы на западе и востоке Прикамья. А к вечеру холодный фронт вместе с влажной воздушной массой может добраться до Перми. Пройдут дожди и грозы. Но если грозы начнут формироваться в районе Перми в середине дня, в период максимального прогрева воздуха, то сильный шквал возможен и в краевом центре. Стала известна программа фестиваля света и медиаискусства «Просвет». С 28 по 30 августа городские улицы, площади и фасады зданий на три дня превратятся в выставочное пространство под открытым небом. Фестиваля хватит 5 площадок. Это театр оперы и балета, завод Шпагина, дом Мешкова, Пермскую галерею и Пермское хореографическое училище. Российские и зарубежные художники представят световые объекты и видеопроекты. А фасад театра оперы и балета вновь выступит в роли одного из главных экранов события. На этом пока все новости. Доллар сегодня 78.01, евро 88.76. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Температурный максимум плюс 31 градус.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорово.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, это Тувы Лу на Радио Альфа, 104.1 FM, и мы всегда онлайн, без перерывов, на alfa.fm.ru. Без этих клеток человек существовать не сможет. Подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке», а через пару минут с нами «Битквартет Секрет».
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Драгоценные орхидеи. 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
6: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
3: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРН 325-595-8096-602.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Говорят специалисты, если человек будет понимать, как мозг создает нейронные связи, то это поможет сформировать новые привычки, искоренив старые. В продолжении темы на радио Альфа Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое – нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: конечно же, вы.
1: А общее, что объединяет жителей нашего города, так это, собственно, и любовь к Перми, чувство родины. Таковы результаты социологических опросов. Также и пермяки отмечают красоту природы и, конечно, культуру и историю. Валерий Сюткина и Ромарио были только что на Радио Альфа. Далее новый хит от One Republic. Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
2: Здравствуйте. Пермская УФАС возбудила дело в отношении продавца сети АЗС «Ликом» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как сообщает пресс-служба ведомства, действия сети АЗС свидетельствуют об установлении экономически необоснованных цен. За год медианная зарплата стоматолога в России снизилась на 10% до 90 тысяч рублей в месяц. Такие подсчеты приводятся в сервисе Dream Job, пишет Коммерсант. Это связано в том числе с изменением системы оплаты. Врачам снижают оклады. Второй фактор – 30-процентное падение спроса на услуги стоматологов, из-за которого клиники уже начали сокращать штаты. В Перми от жары пострадало 9 человек. На прошлой неделе в скорую с симптомами теплового удара обратилось 5 взрослых и 4 детей. В Перми появится дилер Горьковского автозавода. В ближайшее время компания начнет продажу обновленных автомобилей «Волга», которые являются копией китайских «Джили». Флагманскую модель «Волга К-50» дилер намерен продавать в среднем за 4,5 миллиона рублей. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В Перми сейчас плюс 27 градусов. В течение дня облачно. С прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня до плюс 31 градуса.
3: Реклама.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа, 104.1 FM. И не устану напоминать, без перерывов мы вещаем онлайн на alfa.fm.ru. И пока, по словам Полины Поповой, пермяки сметают с полок магазинов воду в такую жаркую погоду, мы сегодня в невероятном вопросе выясняли, каким еще напитком спасаются люди в 30-градусную жару. И пьют они этот напиток в 25 раз чаще, чем, например, когда на улице плюс 10. А речь шла о холодном кофе. Невероятный вопрос, 12+, разгадываем каждое буднее утро после 9 часов. И на этой неделе Антон Нагибин радует победителей билетами на любой фильм в Cinema 5 IMAX Эспланада. Далее без перерыва Мадонна, Дюран Дюран и Сандра. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирай. Утепление? Пожалуйста!
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
8: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
9: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
12: Лето в разгаре. И Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
13: Подробности об организации и правилах проведения акций. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
14: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
15: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Перми 13:02. С новостями дня Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа, ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. 21-й пакет санкций Евросоюза против России, принятый 24 июля, может стать последним, пишет Financial Times. По словам анонимных европейских чиновников, в Брюсселе обсуждается отказ от крупных пакетов санкций в пользу отдельных ограничений или небольших тематических блоков. Такой подход должен снизить риск того, что одна из стран ЕС может заблокировать принятие всех мер сразу, пишет «Известия». Пересмотреть механизм введения санкций было решено после того, как Греция на несколько недель задержала согласование 21-го пакета. Страна добивалась исключения для одной из судоходных компаний, чтобы та могла продолжить перевозку российского СПГ. Роспотребнадзор до 7 августа проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Россияне смогут проконсультироваться по мерам личной и общественной профилактики заболевания, получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах энтеровирусной инфекции. Кроме того, гражданам представят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Российские туроператоры в июне вернули своим клиентам за отмену путешествий в Крым порядка 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, это примерно 30 тысяч путевок, что составляет 15% от общего числа отказников, планирующих посетить полуостров. Остальные решили выбрать другие направления для отдыха. Ромашкин также напомнил, что в общей сложности Крым в июне посетили 650 тысяч граждан. По данным Росреестра, в Пермском крае во втором квартале этого года было зарегистрировано 15,5 тысяч сделок по купле-продаже и обмене жилья на вторичном рынке. По сравнению с прошлым годом, это на 34,5% больше. Также поступило почти 9 тысяч заявлений о регистрации ипотеки. Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве во втором квартале составило 3 тысячи. Это меньше, чем в прошлом году. Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи новых электрокаров и гибридов. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около 10 моделей, разработанных различными производителями, в их числе автомобиль «Атом», который создала компания «Кама». Первые из этих машин уже были переданы покупателям. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Плюс 20 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Дневная романтиколлекция радио «Альфа» – это как камертон нашего настроения. Давайте создадим нужный тон нашему эмоциональному состоянию. Только музыка в ближайшие 20 минут. Впереди Эрик Клэптон, «Брейнсторм», группа «Технология». Послушаем новый хит от Тейлор Свифт. И 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» открывает «Дайда».

0: А ведь эта песня по праву занимает титул самой значительной песни о любви в рок-музыке. Эрик Клэптон в пятерке лучших песен о любви на радио Альфа. 13:24 в Перми. В продолжении музыкального часа Кейт Райан.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
3: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
4: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
5: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
7: А тебе-то зачем?
6: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты ко мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
8: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
9: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Кейт Райан на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. +29 градусов в Перми сейчас. О погоде на завтра после новостей с кратким обзором Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россияне стали значительно чаще оформлять комбинированную ипотеку. По данным аналитиков, в последние месяцы число таких кредитов в несколько раз превысило прошлогодние показатели. При такой схеме часть стоимости жилья покрывает льготный кредит, а оставшуюся сумму покупатель берет по обычной рыночной ставке. Иностранный бизнес возвращается в Россию, сообщают «Известия». За январь-май текущего года зарегистрировано более 3000 зарубежных юрлиц. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. До +20 ближайшей ночью. Завтра днем +25-27 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Предполагаю, самым лучшим днем для участников нашего проекта «Охота на отдых» может стать пятница. Ведь именно по пятницам мы подводим итоги и узнаем имя победителя недели. Напомню, в «Охоте на отдых» 12+, на радио «Альфа» разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Эта пятница уже станет последней. Финалистов продолжаем набирать. Внимательно слушайте радио «Альфа», в том числе онлайн на alfa.fm.ru. И как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС 8-906-3-8-104-1. Далее на радио «Альфа» «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Лимп Бизкит», Брайан Адамс и «Роксет».
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deckingdefisperm.ru.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: А вы уже слышали про шторы от «Жоры»? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от «Жоры». И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: Учитесь плавать вместе с «Боди Бум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Боди Бум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14.02. С новостями к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Одной из главных тем стал дальнейший внешнеполитический курс республики. Путин подтвердил позицию лидеров стран ЕС о том, что Армении необходимо провести общенациональный референдум и решить, вступать в Евросоюз или оставаться в Евразийском экономическом союзе. Пашинян заявил, что власти страны рассмотрят этот вопрос после подачи заявки на вступление в ЕС. Кроме того, стороны обсудили торговые отношения. Армянский премьер попросил российского президента помочь урегулировать ситуацию с ограничениями на поставки товаров из республики в Россию. Депутаты Госдумы 8-го созыва за 5 лет работы приняли почти 3000 федеральных законов. Об этом на заключительном пленарном заседании заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что все послания президента Федеральному собранию прошлых лет выполнены на 100%. Ранее ведомости писали, что за 30 лет средний возраст депутатов Госдумы вырос на 7 лет. В ходе первого созыва средний возраст депутата насчитывал 45 лет и 8 месяцев. Средний возраст уходящего 8-го созыва составил 52 года и 11 месяцев. Уходящий созыв Госдумы стал рекордным по числу женщин-депутатов. Их было не менее 80, а это 17% от общего числа парламентариев. Россияне стали реже оформлять кредитные карты. В июне банки выдали чуть более 1 000 000 новых пластиков. Это примерно на 4% меньше, чем месяцем ранее. По данным Национального бюро кредитных историй, снижение продолжается уже третий месяц подряд. При этом банки немного увеличили средний доступный лимит. Сейчас он составляет около 100 тысяч рублей. Больше всего новых кредиток в июне оформили жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Пермский край получит из федерального бюджета 137,5 миллионов рублей как победитель президентской программы «Регион для молодых» и конкурса «Регион добрых дел». Часть этих средств будет направлена на развитие волонтерского движения и новые соцпроекты. Так, в Лысьве и Добрянке полностью обновят молодежные центры. Здесь, с учетом запросов молодежи, будут созданы многофункциональные пространства нового поколения. В Лысьвинском центре «Единорог» будут обеспечены зоны проектной работы, неформального общения и медиапространства. В Добрянке в молодежном центре «Дом» откроют мастерские для прикладного обучения театральных и медиапроектов. Оба проекта планируется реализовать в следующем году. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, день пройдет без осадков, ветер переменных направлений слабый, плюс 20 ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил. Стил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Мэдисон Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Кто немного соскучился по зимним видам отдыха, пожалуйста, в эти выходные 1 и 2 августа ледовая арена «Красная машина», это та, что в микрорайоне Ива, открывает сезон катания на коньках. Выход на лед только со своими коньками, проката там нет. Ну а пока продолжаем трудиться под музыку Радио Альфа. Впереди легендарный хит от Dire Straits. Послушаем Дермота Кеннеди и Алена Свиридова уже через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
5: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
6: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
7: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из машины? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
12: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: Кайфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа. В Перми 14.32. С новостями коротко, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Подвижек в восстановлении двусторонних отношений между Россией и США пока нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Известия». Российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 30-го года. Об этом РИА Новости сообщил замминистр науки и высшего образования Константин Могилевский. В России заметно выросли цены на услуги частных клиник. Как пишет «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапии и общий анализ крови подорожали до 20%. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Плюс 20 градусов ночью, завтра днем до плюс 27. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Николай Носков на радио Альфа. По будням после 9 утра разгадываем невероятный вопрос 12+. На этой неделе Антон Нагибин дарит победителям пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы с 30 июля смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada семейную комедию «Старый орел 12+». Главному герою истории, осетинскому деду, который уединенно живет в горном селе, приезжает новый глава местной администрации. Ему нужно получить согласие деда на переезд в город, потому что село будут ликвидировать. Но дед никуда уезжать не собирается, более того, решает вернуть жизнь в родное село, превратив его в туристическую эко-деревню. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на alfa.fm.ru. Далее «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий. Нас ждут Naughty Boy, Сэм Смит, «Энигма» и через пару минут на «Радио Альфа» «Queen».
1: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
5: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
4: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
6: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
7: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Золотая коллекция. Радио А.

0: Перми 14 часов и 59 минут с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Сообщение об обсуждении Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом инициативу воздушного перемирия на Украине сейчас представляет из себя лишь измышления СМИ. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подтвердил, что информация по теме возможного обсуждения воздушного перемирия действительно появилась, но пока какой-либо конкретики нет. Ранее Трамп в одном из интервью заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до окончания своего президентского срока, то есть до 20 января 2029 года. После гибели 5 иностранных альпинистов на Эльбрусе Ассоциация туроператоров России предложила расширить права горных гидов. Предлагается определить маршруты, на которых инструктор-проводник сможет единолично остановить восхождение при ухудшении погоды, без неустойки и другой материальной ответственности. Вадор отмечает, что туристы нередко требуют продолжить путь, поскольку заплатили за подъем на вершину. Поводом для инициативы стала трагедия на Эльбрусе. Группа из 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины запросила помощь вечером 25 июля. Люди не смогли самостоятельно спуститься. Двоих

0: спасли, 5 человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. Продажи новых легковых автомобилей в этом году будут на уровне 1,5 миллиона штук. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прогноз аналитиков. Это лишь немногим превысит уровень прошлого года, когда было реализовано 1 300 000 новых легковых автомобилей. Президент Ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подчеколдин рост рынка по итогам первого полугодия объяснил низкой базой прошлого года. Тогда было продано чуть более 608 тысяч новых легковых машин. Однако во втором полугодии такого всплеска спроса, который рынок видел осенью прошлого года, на фоне ожидания изменений методики расчета утилизбора не ожидается. 1 и 2 августа в Хохловке пройдет фестиваль на Хохловских холмах. В этом году фестиваль делает особый акцент на реконструкции свадебного обряда. В музее восстановят все этапы старинной свадьбы, от первых смотрин и сговора до торжественной встречи молодых с караваем. В программе фестиваля встреча гостей по обычаю, предсвадебная подготовка с банными предсвадебными традициями и рассказами о символах и значении каравайных узоров, девичьи посиделки, молодецкие вечерки и мужские забавы на силу и ловкость. В основе сценария уральский фольклор, охватывающий традиции от Южного Урала до Северного Прикамья. Россияне стали значительно чаще ремонтировать технику, выпущенную более 8 лет назад, вместо покупки новой. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на сервисные центры. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора. На нее приходится 46% обращений владельцев устройств старше 8 лет. Еще 20% случаев связаны с заменой дисплея, а 15% с ремонтом цепи питания и разъемом зарядки. Чаще всего за ремонтом такой техники обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания и необходима консультация специалиста. В среду, 29 июля, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Плюс 20 ближайшей ночью, завтра днем в Перми плюс 25-27 градусов.
1: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
1: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
6: Доказательная медицина и высокие технологии.
7: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
6: Клиника Фомина. Ребенок будет.
7: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Регина на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Вот так, друзья, день за днем проходит лето. Сегодня уже 28 июля, вторник. Ну а завтра среда, это значит, в рейс отправится самый веселый речной трамвайчик, на борту которого вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Кто планирует прокатиться, полюбоваться побережьем нашей Камы и, конечно, поучаствовать в конкурсах от радио Альфа, в 19:00 от причала на Перми 1 теплоход отплывает все лето, каждую среду.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 0+. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд». Хэнд в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио «Альфа».

0: So Easy – это новый хит от Оливии Дин на Радио Альфа. И на самом деле ведь очень легко стать участником нашего летнего конкурса «Охота на отдых». Эта неделя уже завершающая. В пятницу мы узнаем имя еще одного победителя, которому подарим сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Ну а пока всю неделю, в пятницу в том числе, мы набираем участников-финалистов. Как это сделать? Внимательно слушайте Радио Альфа, в том числе онлайн на alfa.fm.ru, ловите специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС 8-906-38-104-1, и вы в игре. Сигнал звучит трижды в день по будням, и, пожалуйста, вместе с домиком пишите свой номер телефона. В эту пятницу, 31 июля в 15:10, победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел, его имя и четыре последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если в студию нам не перезванивают, мы будем выбирать следующего победителя. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович» на правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП «Григин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Риана на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. 15.31, точные местные. О событиях вторника коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Турция проведут переговоры в ноябре. В последний месяц осени состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Москвы и Анкары. Российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за два года сумму 450,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные скоринг-бюро. На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания, привороты. На одном из них более 1000 таких объявлений. Об этом пишет РИА Новости. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. До плюс 20 ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: А давайте будем там, чтобы после сказать себе: я оказался в нужное время в нужном месте. Агата Кристи только что на радио Альфа. Всем успешного продолжения дня. Музыкальный час продолжит золотая коллекция радио Альфа. Подборка лучших песен минувших десятилетий. Впереди Грегуар, Бэкстрит Бойс и Полис.
1: Реклама. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана 56.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35. 18+.
5: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции. Радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия продолжает контакты с Telegram по поводу восстановления доступа к мессенджеру. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, заметной активности со стороны платформы пока нет. Напомню, что Telegram начали ограничивать в России с 10 февраля из-за нарушения законодательства. В Госдуме заявляли, что требования к мессенджеру вполне выполнимы и при желании руководства платформы может выполнить их в течение нескольких месяцев. Топливный кризис в России добрался до железных дорог, сообщает издание «Гудок». РЖД столкнулись с нехваткой дизельного топлива для локомотивов. В настоящее время операторы путей необщего пользования, обеспечивающие вывоз грузов, заводов, шахт и карьеров на общую магистральную сеть компании, столкнулись с резким подорожанием топлива, перебоями в оптовых поставках и вынужденным переходом на более дорогие мелкооптовые закупки. Ассоциация «Промжелдортранс» обратилась в Минэнерго с просьбой обеспечить предприятия промышленного железнодорожного транспорта приоритетными поставками дизеля, указав, что для отрасли это вопрос выживания. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 миллиона 300 тысяч человек. Всего было направлено 4 миллиона 300 тысяч заявлений. Это на 72% больше, чем год назад. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Участок проспекта Октябрят от Уинской до моста через Толожанку, часть второго этапа трассы ТР-53. По информации краевого Минтранса, с 1 августа здесь откроют движение транспорта по готовой части дороги от Уинской до Грибоедова. Пока

0: техническом режиме. На готовом участке завершены основные работы. Построены тоннель и подпорные стены. Уложен нижний слой асфальта на дороге. Сейчас идет укладка верхнего слоя, обустройство тротуаров и монтаж шумозащиты. На участке до моста через Толожанку выполнены предварительные работы. Ведется переустройство газопроводов и высоковольтных линий. Общая протяженность этапа 1,5 километра. Кроме 4 полос движения тротуаров, здесь предусмотрена велодорожка. Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», передает газета «РУ». Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты, подчеркнули эксперты «Роскачества». В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 20, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 31.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
3: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио Альфа.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В настоящее время Россия находится в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, сообщают ведомости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, вне зависимости от политических соображений и так далее, все объединились вокруг нашей страны. Конец цитаты. Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика, пишет РИА Новости. Россияне стали заметно больше тратить на подержанные китайские автомобили. В июне расходы на их покупку достигли 58 миллиардов рублей. По подсчетам аналитиков, это на 76% больше, чем год назад. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду 29 июля в Перми облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура нынешней ночью до 20 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 31.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+ после 9 утра по будням разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. С 30 июля смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» семейную комедию «Старый орел» 12+. К главному герою истории, осетинскому деду, который уединенно живет в горном селе, приезжает новый глава местной администрации. Ему нужно получить согласие деда на переезд в город, потому что село будут ликвидировать. Но дед никуда уезжать не собирается, а решает вернуть жизнь в родное село, превратив его в туристическую эко-деревню.
1: Реклама.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты ко мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: 0+. Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
7: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
8: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
9: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
10: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
11: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
12: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, 37.
13: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
14: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
15: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России с 1 октября увеличат военные пенсии. Об этом РИА Новости сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. Индексация уже предусмотрена федеральным бюджетом на ближайшие годы. При этом правительство сможет дополнительно повысить выплаты, если фактическая инфляция окажется выше прогноза. Общественник также обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую связан не с ростом цен, а с денежным довольствием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены. На других был увеличен максимальный объем продажи бензина, однако в ряде регионов они пока сохраняются. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на горячие линии компании. Эксперты считают, что улучшению ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объема внутреннего производства. Самым востребованным у россиян доктором по программам добровольного медстрахования оказался терапевт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. В Татарстане, Пермском крае, Новосибирской и Самарской областях на этих врачей приходится пятая часть всех обращений. В Башкирии и Красноярском крае лидером по числу консультаций стал невролог. В тройку лидеров вошли врачи по вопросам женского здоровья. Далее в списке гастроэнтерологи, лоры и травматологи.

0: стоматологи. По данным Росреестра, в Пермском крае во втором квартале этого года было зарегистрировано 15,5 тысяч сделок по купле-продаже и обмене жилья на вторичном рынке. По сравнению с прошлым годом, это на 34,5% больше. Также поступило почти 9 тысяч заявлений о регистрации ипотеки. Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве во втором квартале составило 3 тысячи. Это меньше, чем в прошлом году. Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом. Антилидерство российская столица показала и по ценам, и по ипотеке. Это следует из данных международного сервиса Numbeum. В Москве среднестатистической семье потребуется более 21 года полных доходов, чтобы накопить на типовую двушку. Второе и третье места достались хорватскому Сплиту и португальскому Лиссабону. Позади остались даже традиционно дорогие Лондон, Париж и Милан. В список самых недоступных ипотечных рынков попали еще 7 российских городов, фактически монополизировав верхушку этого негативного топа. Это Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Томск, Тюмень и Новосибирск. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 20, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 29.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: таких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает? Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
6: Давайте посмотрим быстро, что на пермских дорогах. На 4 балла они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста до Карпинского, на Луначарского от Крисанова до Борчининова.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Мам, где теперь моя комната?
5: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
6: Я здесь.
4: А где?
6: На террасе.
0: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120. 77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. ФАС открыла несколько дел по признакам необоснованного повышения цен на топливо. Расследование идут против владельцев АЗС Нижегородской и Новосибирской области, Пермском крае, а также Республики Коми, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом порталу развития Арктики и Дальнего Востока заявил замглавы МИД Андрей Руденко. В России впервые создали научно-популярный документальный фильм, используя исключительно технологии искусственного интеллекта. Лента посвящена знаменитому полководцу Михаилу Кутузову и выйдет в текущем году. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа, погода на завтра, спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду 29 июля в Перми облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура нынешней ночью до 20 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Рад приветствовать вас на радио Альфа 104.1 FM, с которым не только хорошо работается, но и отдыхается.
1: Охота на отдых.
0: Радио Альфа на этой неделе завершает охоту на отдых. В эту пятницу мы узнаем имя победителя проекта, которому подарим сертификат на сутки проживания в домике парк отеля «Зеленина». Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в МАКС «Радио Альфа» 8-906-3-8-104-1, и вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, обязательно вместе с домиком пишите свой номер телефона. Финал «Охота на отдых» в пятницу 31 июля в 15:10. Победителей списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Колый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
4: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
5: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
4: Строй.

0: Sculpt. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
8: И вновь о пробках на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено сейчас на 6 баллов из 10. Больше всего транспорт скапливается на Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от моста до Карпинского, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, также на Бородовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова и на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене. По словам вице-премьера, препараты применяются для лечения различных онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других заболеваний. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели и составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогические университеты в этом году абитуриенты подали 690 тысяч заявлений на направления образования и педагогические науки. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Ранее Миноборнауки сообщили, что зачисления на бюджетные места бакалавриата и специалитета это продлятся до 29 августа, а в магистратуру до 20 сентября. Пермский край получит из федерального бюджета 137,5 миллионов рублей как победитель президентской программы «Регион для молодых» и конкурса «Регион добрых дел». Часть этих средств будет направлена на развитие волонтерского движения и новые соцпроекты. Так, в Лысьве и Добрянке полностью обновят молодежные центры. Здесь, с учетом запросов молодежи, будут созданы многофункциональные пространства нового поколения. В Лысьвинском центре «Единорог» будут обеспечены зоны проектной работы, неформального общения и медиапространства. В Добрянке в молодежном центре «Дом» откроют мастерские для прикладного обучения театральных и медиапроектов. Оба проекта планируется реализовать в следующем году. В июне россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму 130,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Отмечается, что 71 миллиард ушел на досрочное погашение, 59,5 миллиардов на частичное. По словам экспертов, после снижения ставок по депозитам, многие предпочли тратить свободные деньги на ипотеку. Кроме того, некоторые семьи закрыли льготные кредиты, чтобы вновь принять участие в госпрограмме. Чаще всего

0: Закрывать задолженность удавалось заемщикам от 25 до 45 лет. В июне они выплатили почти 90 миллиардов рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 20, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
4: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
11: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, действия и порядки получения билета на цены Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
12: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
13: О, Кама Тревел. Перим, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
14: Где в Перми сейчас самые большие пробки? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе на 5 баллов загружено. На Стахановской затор минут на 12-13 от моста до Карпинского. Минут 10 потерять можно на Ленина от Куйбышева до Максима Горького. И на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской. 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
2: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
3: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРН П-325-593-8096-602.
4: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: покраску. АБС Авто на Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
2: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
3: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио «Альфа».

0: Stuff. Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое – нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Новая музыка и золотые хиты. 104.1 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерство обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Что сейчас на пермских дорогах? Расскажу. По данным Яндекс.Карт, плотное движение. Крупнее всего пробки на Стахановской от моста до Карпинского. Там почти 15-минутная пробка. На Луначарского от Крисанова до Брачининова простоять можно минут 10. Столько же на Компросе от Петропавловской до Революции. На Карпинского от моста до Стахановской. На Ленина от Куйбышева до Максима Горького. И от Сибирской до Куйбышева. Еще на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева. И на Попова от Акулова до Пушкина.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Глава Следственного комитета России предложил считать использование искусственного интеллекта, VPN и прокси отягчающим обстоятельством для преступников. СКР разработал законопроект об ужесточении ответственности за использование при совершении преступлений инфокоммуникационных технологий и искусственного интеллекта, заявил Александр Бастрыкин Интерфаксу. Он отметил, что ИИ может применяться даже при убийстве, доведении до суицида, преступлениях против половой неприкосновенности, терроризме и экстремизме. Топливный кризис в России добрался до железных дорог, сообщает издание «ГУДОК». РЖД столкнулись с нехваткой дизельного топлива для локомотивов. В настоящее время операторы путей необщего пользования, обеспечивающие вывоз грузов заводов, шахт и карьеров на общую магистральную сеть компании, столкнулись с резким подорожанием топлива, перебоями в оптовых поставках и вынужденным переходом на более дорогие мелкооптовые закупки. Ассоциация «Промжелдортранс» обратилась в Минэнерго с просьбой обеспечить предприятия промышленного железнодорожного транспорта приоритетными поставками дизеля, указав, что для отрасли это вопрос выживания. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Всего было направлено 4 300 000 заявлений. Это на 72% больше, чем год назад. Самыми востребованными направлениями

0: Ими стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. 1 и 2 августа в Хохловке пройдет фестиваль на Хохловских холмах. В этом году фестиваль делает особый акцент на реконструкции свадебного обряда. В музее восстановят все этапы старинной свадьбы, от первых смотрин и сговора до торжественной встречи молодых с караваем. В программе фестиваля встреча гостей по обычаю, предсвадебная подготовка с банными предсвадебными традициями и рассказами о символах и значении каравайных узоров, девичьи посиделки, молодецкие вечерки и мужские забавы на силу и ловкость. В основе сценария уральский фольклор, охватывающий традиции от Южного Урала до Северного Прикамья. Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», передает газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты, подчеркнули эксперты «Роскачества». В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 20, завтра днем плюс 25-27.
1: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах, Витаптеках, веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог Витаптека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. На 4 балла загружено сейчас движение в Перми. Самые крупные скопления транспорта по данным Яндекс.Карт на Стахановской от моста до Карпинского, на Пушкина от Компроса до Максима Горького и на Карпинского от моста до Стахановской.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2-й этаж. «Братья-джентльмены».
5: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
8: 0+.
9: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
10: Вкратце расскажу, что сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, наблюдаются местами затруднения. Самые серьезные — на Стахановской от моста до Карпинского, на Карпинского от моста до Стахановской, а также на Луначарского от Крисанова до Борчининова.
11: Радио «Альфа», 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящего дня на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. 21-й пакет санкций Евросоюза против России, принятый 24 июля, может стать последним, пишет Financial Times. По словам анонимных европейских чиновников, в Брюсселе обсуждается отказ от крупных пакетов санкций в пользу отдельных ограничений или небольших тематических блоков. Такой подход должен снизить риск того, что одна из стран ЕС может заблокировать принятие всех мер сразу, пишет «Известия». Пересмотреть механизм введения санкций было решено после того, как Греция на несколько недель задержала согласование 21-го пакета. Страна добивалась исключения для одной из судоходных компаний, чтобы та могла продолжить перевозку российского СПГ. Роспотребнадзор до 7 августа проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Россияне смогут проконсультироваться по мерам личной и общественной профилактики заболевания, получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах энтеровирусной инфекции. Кроме того, гражданам представят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Участок проспекта Октябрята от Уинской до моста через Толожанку, часть второго этапа трассы ТР-53. По информации краевого Минтранса, с 1 августа здесь откроют движение транспорта по готовой части дороги от Уинской до Грибоедова. Пока в техническом режиме на готовом участке завершены основные работы. Построены тоннель и подпорные стены, уложен нижний слой асфальта на дороге. Сейчас идет укладка верхнего слоя, обустройство тротуаров и монтаж шумозащиты. На участке до моста через Толожанку выполнены предварительные работы, ведется переустройство газопроводов и высоковольтных линий. Общая протяженность этапа 1,5 километра. Кроме 4 полос движения тротуаров, здесь предусмотрена велодорожка. Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи новых электрокаров и гибридов. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около 10 моделей, разработанных различными производителями, в их числе автомобиль «Атом», который создала компания «Кама». Первые из этих машин уже были

0: и переданы покупателям. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 29 июля в среду в Перми будет облачно с прояснениями, день пройдет без осадков, ветер переменных направлений слабый, плюс 20 ближайшей ночью, завтра днем, плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на третьем месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
3: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Мам, где теперь моя комната?
6: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
7: Я здесь.
5: А где?
7: На террасе.
8: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
11: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
13: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
14: Нольпес.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
0: Радио Альфа.

0: Погоды. В среду, 29 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Да предсказуемо, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

не скучает, оно умирается скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ser. Yo lo sé, el camino es un sueño.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 29 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать бой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
0: Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 29 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: золотые хиты.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Сегодня на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you? Там, где музыка, прежде всего. Радио «Альфа».

Радио Альфа 104.1 FM. Kickstart me.

0: Приморскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.